Господи, усними отверзишь уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвесят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, ней спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу, возвахну, слыша мя от горы святые своя, а заступ из пахла ставь, и Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась, Господи, и спасение на людях Твоим благословение Твое, а заступ из пахла ставь, и Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякохся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближься и старше, и ближний моя далече мне старше, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетная, и всемны весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имею у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за негоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утренний возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней, так во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уснам о радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось помощник мой, в крови крилу Твоя возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те иже в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былось помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бы их с нисходящими в рог, бык, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновения выше, положишь имя в рое преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, ударилась и знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе, предан бы их и не скаждав, отче мои, изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день,
Воздвиг Тебе руцы мои, и замерками творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесит во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений. Я с Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится, скую, Господи, отреющий душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а вы доша мя, и ковода везде, державша мя вкупе, удалилась от меня друга и искренних, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидевым, сказа пути Своя Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготов престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его сильней крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирили землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучахся, воздвиг Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши все остужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, славу.

благословенный от Бога имя Господне. Исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век.

в конце земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресех наших и помилуй. Милости, бой человеколюбец, Бог еси,

ко многомилостиве. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.